0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.